узнал стороны обитель и возможные страны. И запретительно приняли на то, что они не могли. Генсек также прислал.